0: ша ша ша.
1: Мой Ильи, мой Григорий, унди плекас мы. Ильи, ту жака.
2: Бини, мам.
1: Григорий, ту фака тромпета.
2: Бини, мам.
1: Шлю трек латоба, мой.